0: Trigger FM. Werbung.
1: Bitte klicken. Unser Sponsor www.nacktemark.de. Yeah.
0: Trigger FM. Das Radio der freien Medien.
2: Фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».